0: Всем привет, меня зовут Соланж, и с сегодняшнего дня я буду помогать вам говорить по-русски по радио. Всем пока!
1: Eccola qua, Chanson Radio di Crisi le Sarde, ha parlato Solange live. Eccola qua, l'abbiamo trovata finalmente. Allora, dalle prossime volte sarà lei. Ciao!

0: Еще раз всем привет, меня зовут Соланж, и я очень рада быть на этой замечательной радиостанции. В России мы также слушаем радиостанции Shaosong Radio. Приятного прослушивания.
1: Eccola qua, quanto sono felice, ragazzi, è una cosa meravigliosa poter moderare in tante lingue.